Пресвятую, Пречистую, Пребогословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос.

Пресвятую, Пречистую, Пребогословенную, Славную, Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос.

нашей Богородице, и призна Девы Марии, силы честного и благотворящего Христа, Христа чисточестных небесных сил бесплодных, честного славного пророка Предтечи и Святителя Иоанна, святых славных и церквальных апостолов, святых славных и доброповедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, и же святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста-го, и же святых отца нашего Николая, архиепископа Мирлибийских чудотворца, святых равноапостольных Никодия и Кирилла, учителей славянских, святого равноапостольного великого князя Владимира и святых равноапостольные великие княгини российские Ольги, и же святых отец наших, святителей Михаила, первого митрополита Киевского, первосвятителей московских сия России, Алексеион, Макария, Филиппа, Иова, Иоанна и Тихона, митрополитов московских, Филарета и Иннокентия, святых славных и добропобедных мучеников, святого славного великомученика, победоносца и чудотворца Георгия, святого великомученика и целителя Пантелеимона, святые великомученики Варвары, святых благодетных российских князей и страстотерцев Бориса Глеба и Игоря, преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосия, Печерских, Серафима Саровского, чудотворца, преподобных и богоносных отца нашего Иова, игумена Почаевского, чудотворца, преподобных и богоносных отец наших Сергия Никона и Губина Радонежских и всея России чудотворцев, Михея и Дионисия, Максима Грека, Андрея и Иконописца, Варнавы и Всеманского, преподобных Кирилла и Марии и прочих Радонежских чудотворцев, святого священномученика Вениамина, митрополита Санкт-Петербургского и с ним пострадавших и всех новомучеников российских, и святого апостола Анании, преподобного Романова, Капеца, святых и праведных благодетелей, Серафима и Анны, и всех святых твоих, благоприятному сотвори молитву нашу, дай нам оставление при грешении наших, покрой нас кровом душу Твоею, отжени от нас всякое доброта и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй